0: Наше радио.
1: Наше радио.
2: Знай наших.
1: Наше радио.
0: Наше радио.
3: Благодаря,

0: Наше радио.
1: Наше радио.
2: Знай наших.
0: Ты слухаешь. Ты слухаешь. Наше радио.
1: Наше радио.
0: Знай наших.

0: Наше радио. Знай наших. Наше радио.
1: А я все плакала, плакала, душувала. У свого серця питала.
0: Наше радио.
1: Наше радио.
0: Знай наших.
2: Ти слухаєш Наше радио.
1: Наше радио.
2: Знай наших.

0: Наше радио.
1: Наше радио.
2: Знай наших.
0: Ты слушаешь Наше радио.
1: Наше радио.
0: Знай наших.

0: Наше радио.
1: Наше радио.
2: Знай наших.
0: Наше радио.
1: Наше радио.
0: Знай наших.
3: Якщо Альо